вселенной красотой каждой частицы все наши мы отражают бесконечное затмение. Вместе падающие на мир, создаем узоры на ее поверхности. Вместе просто четко.